0: Сергей Сергеевич, может быть, вы расскажете нашим зрителям о вашей работе?
1: Ну что же, я сейчас работаю над свитой, симфонической свитой вальсов, в которую войдет 3 вальса из «Золушки», 2 вальса из «Войны и мир» и 1 вальс из фильма «Лермонтов».